0: я не вор, белонетно, я вина. А не другий, как и меч, не вендаешь.
1: Подепшать холы рынками окема, на щели пальчишки летать, как хлопцы мы.

чос, богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь ми без скарб, ломинем вар, стопими свят на злото. Ты чем пешчотом,

Dieser Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.